праздники закончились. Но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM. Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня утром, в воскресенье 4 октября, армия обороны Израиля сообщила о чрезвычайном происшествии во время выполнения задач на северном направлении. Двое израильских военнослужащих пострадали на территории Южного Ливана. Инцидент классифицируется армейским командованием как тяжелая оперативная авария. Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАЛЯ, один боец получил тяжелые ранения, еще один солдат получил травмы средней степени тяжести. Обоих раненых в экстренном порядке эвакуировали в медицинский центр для оказания необходимой неотложной помощи. Родные и близкие военнослужащих уже проинформированы о случившемся. В настоящее время армейское командование проводит тщательное внутреннее расследование. Расследование чрезвычайного происшествия на рейсе авиакомпании Fly Dubai, который следовал 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, получило новые подробности. По информации американских телеканалов CNN и ABC News, в нападении на командира самолета подозревается 29-летний гражданин Омана Хамама Аль-Хамами. В эмиратском авиаперевозчике мужчина проработал всего 8 месяцев. В настоящий момент он дает показания и сотрудничает с властями Объединенных Арабских Эмиратов, которые и ведут следствие. Стало также известно, что еще в 2024 году Аль-Хамами проходил стажировку на должность второго пилота в авиакомпании Oman Air. Однако молодого человека полностью отстранили от летной практики за обнаружение у него материалов запрещенных организаций. Несмотря на это, на то время оманский авиаперевозчик разрешил ему остаться в компании, переведя сотрудника исключительно на административную работу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне провел телефонный разговор с индийским командиром экипажа рейса Fly Dubai капитаном Смитом Мачхара, назвав его героем и официально пригласив зажечь факел на государственной церемонии ко дню независимости Израиля. В ходе беседы глава правительства расспросил летчика о деталях инцидента, а Мачхар раскрыл подробности нападения в кабине. По его словам, второй пилот заявил, что собирается помолиться, встал позади кресла командира и внезапно нанес ему сильный удар по голове. Несмотря на серьезные травмы и угрозу потери зрения, Мачхар из последних сил сумел дотянуться до двери кабины и открыть ее, благодаря чему пассажиры и бортпроводники смогли ворваться внутрь и нейтрализовать нападавшего пилота, когда лайнер уже срывался в пике. «Ты настоящий герой для Израиля, Индии и всего мира», подчеркнул Нетаньяху, выразив признательность за мужество, предотвратившее масштабную авиакатастрофу. Водители Израиля ожидают ощутимое, хотя и временное удешевление топлива. Профильное ведомство передало на суд общественности проект распоряжения, предполагающий урезание акцизного налога на бензин на 50 огород за литр сроком ровно на один месяц. Общественные консультации и сбор замечаний будут идти до вечера воскресенья. Сразу же по завершении этой процедуры министр финансов Израиля Бецалель Смотрич намерен официально скрепить указ с подписью с учетом поступивших откликов. Директива вступит в силу незамедлительно, а скорректированные ценники на всех автозаправочных станциях страны появятся ровно в полночь с воскресенья на понедельник. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 4 октября, переменная облачность. Ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов она будет соответствовать сезонным нормам. Во второй половине дня вдоль прибрежной равнины начнет дуть сильный северный ветер. Дневной максимум составит около 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Манос и Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Иврит – один из немногих языков в мире, развитие которого координируется официальной институцией. Академия языка иврит занимается тем, что формирует словарь для современной жизни, утверждает новые термины, адаптирует иностранные понятия и предлагает ивритские эквиваленты для технологий, профессий и научных областей. Процесс создания новых слов основан на принципах классического иврита – корень, модель, слово. Используются исторические корни, библейские и мишнаитские формы, а также модели, которые позволяют легко образовывать новые понятия без утраты связи с традицией языка. Так появились многие современные термины – махшев, компьютер, тохнит, программа, дох, отчет. Все они были созданы академией и быстро вошли в официальный и разговорный язык, потому что были построены на существующих корнях и модели, понятные носителям. Но не каждое слово закрепляется. Например, для СМС-сообщения академия предложила термин «мисрон», но широкое употребление получил вариант «одат текст», ближе к международной терминологии. Для смартфона предлагалось слово «тальшав». Но в языке осталось «телефон хахам» – «умный телефон». Форма более нейтральная и естественная. Это показывает важную особенность иврита. Язык развивается не только сверху, но и снизу. Академия формирует нормы, но конечную проверку проводит общество – школьники, учителя, журналисты, технические специалисты. Если слово удобно, оно приживается. Если нет, язык выбирает другое решение. Иврит 21 века – это сочетание традиционной структуры и живого развития. Новый словарь строится на принципах древнего языка, но реагирует на современную реальность – технологию, науку, бизнес и коммуникацию. Поэтому иврит остается одновременно историческим и инновационным языком, который продолжает формироваться в реальном времени. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня утром, в воскресенье 4 октября, армия обороны Израиля сообщила о чрезвычайном происшествии во время выполнения задач на северном направлении. Двое израильских военнослужащих пострадали на территории Южного Ливана. Инцидент классифицируется армейским командованием как тяжелая оперативная авария. Согласно официальному заявлению пресс-службы ЦАЛя, один боец получил тяжелые ранения, еще один солдат получил травмы средней степени тяжести. Обоих раненых в экстренном порядке эвакуировали в медицинский центр для оказания необходимой неотложной помощи. Родные и близкие военнослужащих уже проинформированы о случившемся. В настоящее время армейское командование проводит тщательное внутреннее расследование. Расследование чрезвычайного происшествия на рейсе авиакомпании Fly Dubai, который следовал 30 сентября из Дубая в Тель-Авив, получило новые подробности. По информации американских телеканалов CNN и ABC News, в нападении на командира самолета подозревается 29-летний гражданин Омана Хамама Аль-Хамами. В эмиратском авиаперевозчике мужчина проработал всего 8 месяцев. В настоящий момент он дает показания и сотрудничает с властями Объединенных Арабских Эмиратов, которые и ведут следствие. Стало также известно, что еще в 2024 году Аль-Хамами проходил стажировку на должность второго пилота в авиакомпании Oman Air. Однако молодого человека полностью отстранили от летной практики за обнаружение у него материалов запрещенных организаций. Несмотря на это, на то время оманский авиаперевозчик разрешил ему остаться в компании, переведя сотрудника исключительно на административную работу. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне провел телефонный разговор с индийским командиром экипажа рейса Fly Dubai капитаном Смитом Мачхара, назвав его героем и официально пригласив зажечь факел на государственной церемонии ко дню независимости Израиля. В ходе беседы глава правительства расспросил летчика о деталях инцидента, а Мачхар раскрыл подробности нападения в кабине. По его словам, второй пилот заявил, что собирается помолиться, встал позади кресла командира и внезапно нанес ему сильный удар по голове. Несмотря на серьезные травмы и угрозу потери зрения, Мачхар из последних сил сумел дотянуться до двери кабины и открыть ее, благодаря чему пассажиры и бортпроводники смогли ворваться внутрь и нейтрализовать нападавшего пилота, когда лайнер уже срывался в пике. «Ты настоящий герой для Израиля, Индии и всего мира», подчеркнул Нетаньяху, выразив признательность за мужество, предотвратившее масштабную авиакатастрофу. Водители Израиля ожидают ощутимое, хотя и временное, удешевление топлива. Профильное ведомство передало на суд общественности проект распоряжения, предполагающий урезание акцизного налога на бензин на 50 огород за литр сроком ровно на один месяц. Общественные консультации и сбор замечаний будут идти до вечера воскресенья. Сразу же по завершении этой процедуры министр финансов Израиля Бецалель Смотрич намерен официально скрепить указ с подписью с учетом поступивших откликов. Директива вступит в силу незамедлительно, а скорректированные ценники на всех автозаправочных станциях страны появятся ровно в полночь с воскресенья на понедельник. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье 4 октября, переменная облачность. Ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов она будет соответствовать сезонным нормам. Во второй половине дня вдоль прибрежной равнины начнет дуть сильный северный ветер. Дневной максимум составит около 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это

Главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Нир Баркат. Израильский политик и предприниматель, один из самых заметных мэров Иерусалима последних десятилетий. Родился в 1959 году в столице. Служил в бригаде парашютистов ЦАЛ, дошел до звания майора, получил ранение в Ливане. После службы окончил степень бакалавра по информатике в Еврейском университете. В 1988 году Баркат основал компанию BRM, которая начинала как фирма по разработке антивирусного программного обеспечения, а позже стала инвестиционным фондом, вкладывающимся в местные стартапы. В городской совет Иерусалима Баркат пришел в 2003 году, когда впервые баллотировался на пост мэра и проиграл Ури Лупалянски. Он остался в муниципалитете как глава оппозиции. В 2008 году снова выдвинулся и на этот раз победил. В 2013 году он был переизбран на второй срок и занимал должность мэра до конца 2018. На этом посту он сделал ставку на развитие городской экономики, продвигал проекты в сфере туризма, культуры и высоких технологий, стремился привлечь инвестиции и создать в Иерусалиме

проводит центры инноваций. Параллельно он занимался обновлением дорог, городскими фестивалями, международными марафонами и мероприятиями, призванными оживить центр города. В национальную политику Баркад пришел после завершения работ

0: развитии и конкурентоспособности. Такой подход приносит ему поддержку среди сторонников экономических реформ и критику со стороны тех, кто ожидает более социально направленной политики. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 COIL.

Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 4 октября, выступил с официальным заявлением относительно инцидента на борту рейса «Fly Dubai», сообщив, что нападавший на командира второй пилот подвергся исламистской радикализации и целенаправленно пытался разбить лайнер вместе с находящимися на борту пассажирами. По словам главы правительства, по мере продвижения расследования картина произошедшего проясняется, и сейчас спецслужбы выясняют, действовал ли злоумышленник самостоятельно или же выполнял поручение радикальных структур. Нетаньяху отдельно подчеркнул и предостерег возможных организаторов, заявив, что если за атакой стоят внешние кураторы, направлявшие преступника, сторона заплатит очень высокую цену. Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов официально квалифицировал чрезвычайное происшествие на рейсе «Fly Dubai» как террористическую атаку. Как стало известно, второй пилот внезапно напал на командира воздушного судна, использовав аварийный топор из кабины. Напомню, что согласно информации источников международных агентств Reuters и Associated Press, нападавшим оказался гражданин Омана Хамам Аль-Хамами. Добавлю, что на родине ему ранее уже запретили подниматься в воздух из-за подозрений в экстремизме. Однако эмиратский авиаперевозчик, тем не менее, принял его в штат. В настоящее же время следствие выясняет, действовал ли злоумышленник в одиночку, а также насколько тщательно проводилась проверка его биографии при приеме на работу. Подробности драматической борьбы за жизни пассажиров раскрыл премьер-министру Индии раненый пилот Смит Мачхар в ходе личной видеосвязи с главой правительства. Нарендра Моди связался с командиром, чтобы лично выразить восхищение его стойкостью и подчеркнуть, что о его скорейшем выздоровлении молится вся страна. В откровенном разговоре с лидером государства летчик поделился тем, что происходило в критические секунды. Превозмогая тяжелейшие травмы, капитан собрал последние силы ради одного решающего толчка. Сумел распахнуть заблокированную дверь и дал возможность остальным членам экипажа и пассажирам войти внутрь. Мачхар признался премьеру Индии. Главной мыслью, заставившей пересилить боль, было твердое сознание, что он не имеет права позволить пассажирам погибнуть. И сейчас его переполняет колоссальная гордость за спасение людей. Напомню, что именно момент открывания бронированных дверей был критическим. Если бы пилот не смог их открыть, страшной трагедии избежать бы не удалось. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Иерусалимскую больницу Шарей Цедек, чтобы лично поддержать семью тяжелораненого бойца-резервиста Цаля Нерии Лейтера. Врачи клиники продолжают бороться за жизнь военного, получившего критические травмы головы при нападении на шоссе 443, где в конце прошлого месяца был совершен таран на КПП. Раненый боец – сын посла Израиля в США Ихиля Лейтера. Для их семьи это уже вторая страшная беда за время войны. В ноябре 23 года в боях на севере Газы погиб старший брат Нерии, а сам Нерия с первых дней противостояния провел на фронте сотни дней в качестве резервиста. Глава правительства выразил глубокую поддержку родителям и близким бойца, подчеркнув, что за его жизнь сегодня переживает вся страна. Медики же оценивают состояние Нерии как крайне тяжелое. Он перенес две сложнейшие нейрохирургические операции и остается в отделении интенсивной терапии на аппаратах жизнеобеспечения. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 4 октября, переменная облачность. Ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов она будет соответствовать сезонным нормам. Во второй половине дня вдоль прибрежной равнины начнет дуть сильный северный ветер. Дневной максимум составит около 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.COIL. And you can dance. For inspiration.

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлок. Израиль – одна из немногих стран мира, у которой существует полностью интегрированная многоуровневая система противоракетной обороны. Она называется «Хома», что в переводе означает «стена». Название не случайно. Система действительно выстраивает оборонительный барьер вокруг страны, защищая ее от ракет разной дальности. Первый уровень – это система «Кипат Барзель» – железный купол, предназначенная для перехвата короткодействующих ракет и минометных снарядов. Она работает на малых дистанциях и защищает города и населенные пункты от обстрелов с близких территорий. Второй уровень – это «Кела Давид» или «Проща Давида». Эта система перехватывает ракеты средней дальности, более сложные по траектории и скорости. Она была создана для того, чтобы закрыть ту нишу, которую «Кипат Барзель» не может перекрыть технически. Третий уровень – это система «Хэтс», известная также как «Эрроу». Она предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия, которые могут быть запущены на огромные расстояния и с большой скоростью. В рамках этого проекта Израиль совместно с США создал несколько поколений ракет-перехватчиков от «Хэтс».

2 до HETS-3, способных перехватывать цели даже за пределами атмосферы. Все эти уровни объединены в единую архитектуру. Система HOMA постоянно анализирует воздушное пространство

0: в условиях постоянных угроз.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
2: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CO.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня, 4 октября, выступил с официальным заявлением относительно инцидента на борту рейса Fly Dubai, сообщив, что нападавший на командира второй пилот подвергся исламистской радикализации и целенаправленно пытался разбить лайнер вместе с находящимися на борту пассажирами. По словам главы правительства, по мере продвижения расследования картина

На произошедшего проясняется. И сейчас спецслужбы выясняют, действовал ли злоумышленник самостоятельно или же выполнял поручение радикальных структур. Нетаньяху отдельно подчеркнул и предостерег возможных организаторов, заявив, что если за атакой стоят внешние кураторы, направлявшие преступника, сторона заплатит очень высокую цену. Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов официально квалифицировал чрезвычайное происшествие на рейсе «Fly Dubai» как террористическую атаку. Как стало известно, второй пилот внезапно напал на командира воздушного судна, использовав аварийный топор из кабины. Напомню, что согласно информации источников международных агентств Reuters и Associated Press, нападавшим оказался гражданин Омана Хамам Аль-Хамами. Добавлю, что на родине ему ранее уже запретили подниматься в воздух из-за подозрений в экстремизме. Однако эмиратский авиаперевозчик, тем не менее, принял его в штат. В настоящее же время следствие выясняет, действовал ли злоумышленник в одиночку, а также насколько тщательно проводилась проверка его биографии при приеме на работу. Подробности драматической борьбы за жизни пассажиров раскрыл премьер-министру Индии раненый пилот Смит Мачхар в ходе личной видеосвязи с главой правительства. Нарендра Моди связался с командиром, чтобы лично выразить восхищение его стойкостью и подчеркнуть, что о его скорейшем выздоровлении молится вся страна. В откровенном разговоре с лидером государства летчик поделился тем, что происходило в критические секунды. Превозмогая тяжелейшие травмы, капитан собрал последние силы ради одного решающего толчка. Сумел распахнуть заблокированную дверь и дал возможность остальным членам экипажа и пассажирам войти внутрь. Мачхар признался премьеру Индии. Главной мыслью, заставившей пересилить боль, было твердое сознание, что он не имеет права позволить пассажирам погибнуть. И сейчас его переполняет колоссальная гордость за спасение людей. Напомню, что именно момент открывания бронированных дверей был критическим. Если бы пилот не смог их открыть, страшной трагедии избежать бы не удалось. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху посетил иерусалимскую больницу Шарей Цедек, чтобы лично поддержать семью тяжело раненого бойца-резервиста Цаля Нерии Лейтера. Врачи клиники продолжают бороться за жизнь военного, получившего критические травмы головы при нападении на шоссе 443, где в конце прошлого месяца был совершен таран на КПП. Раненый боец – сын посла Израиля в США Ихиля Лейтера. Для их семьи это уже вторая страшная беда за время войны. В ноябре 23 года в боях на севере Газы погиб старший брат Нерии, а сам Нерия с первых дней противостояния провел на фронте сотни дней в качестве резервиста. Глава правительства выразил глубокую поддержку родителям и близким бойца, подчеркнув, что за его жизнь сегодня переживает вся страна. Медики же оценивают состояние Нерии как крайне тяжелое. Он перенес две сложнейшие нейрохирургические операции и остается в отделении интенсивной терапии на аппаратах жизнеобеспечения. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 4 октября, переменная облачность. Ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов она будет соответствовать сезонным нормам. Во второй половине дня вдоль прибрежной равнины начнет дуть сильный северный ветер. Дневной максимум составит около 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид,

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Орна Барбивай родилась 5 сентября 1962 года в Кирьят-Оно, в семье выходцев из Бухары. Службу в ЦАЛе она начала в 1980-м и прошла длинный путь до главы управления по кадрам армии Рош-Ака. В мае 2011-го Барбивай стала первой женщиной в истории Израиля, получившей звание генерал-майора, и первой женщиной, вошедшей в состав генерального штаба. После выхода в отставку в 2013 году она занималась общественной деятельностью и преподавала управление. В 2019 году Барбивай вошла в список партии «Еш-Атид», а затем в объединенный блок «Кахоль-Лаван», была избрана в Кнессет и работала в нескольких парламентских комиссиях. С 2021 по 2022 год

год занимала пост министра экономики и промышленности в правительстве Беннета Лапида. В 2023 году Урна Барбивай объявила о своем намерении баллотироваться на пост мэра Тель-Авива, выступила с программой.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Воздушный коридор из Дубая все же начал действовать. Израильская авиакомпания «Аркея» добилась долгожданной разблокировки полетов после серии напряженных согласований и приступила к эвакуации граждан. В ближайшие часы перевозчик намерен экстренно добавить еще 3 вылета сверх базового графика по прямому обращению министра транспорта Мири Регев. В авиакомпании подчеркивают, что делают все от них зависящее для реализации этой задачи. Напомню, что накануне власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали ранее выданные разрешения на посадку бортов из Израиля. Еще накануне между сторонами существовало принципиальное согласие на запуск спецрейсов. Однако позже эмиратское руководство отозвало согласованные слоты. Штатное спасательное оборудование лайнера могло стать источником орудия нападения в инциденте на борту Fly Dubai. Авиационные специалисты объясняют, почему нападавшему не требовалось обходить службу безопасности аэропорта. Согласно правилам гражданской авиации Арабских Эмиратов, в кабине каждого

самолета Boeing 737 обязательно хранится аварийный топор-монтировка. Следствие пока официально не раскрыло тип примененного орудия, однако наличие тяжелых спасательных средств прямо на рабочих местах пилотов дает исчерпывающий ответ на вопрос, каким образом в закрытом отсеке оказался топор. Соединенные Штаты полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и не позволят Тегерану диктовать свои условия в стратегической водной артерии. Об этом перед журналистами категорически заявил глава Пентагона Пит Гексет, назвав морскую блокаду со стороны США, цитирую, «как железную». По его словам, иранская сторона не смогла провести через пролив ни одного груза, тогда как американские военные обеспечивают ночной трафик практически на довоенном уровне. Шеф оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон находится в предельно сильной позиции, и руководству Исламской Республики необходимо сделать правильный выбор. В противном случае у президента Дональда Трампа есть все необходимые варианты действий. Причем затягивать решение вопроса американский лидер не станет. Миссия предельно ясна, а армия готова выполнить ее в любой момент. Президент США Дональд Трамп публично выразил восхищение израильским сантехником Янивом Хаюном, ставшим одним из ключевых участников спасения пассажиров захваченного рейса Fly Dubai, и в своей характерной манере предложил Хаюну должность в Белом доме. Особый восторг американского лидера вызвала деталь биографии героя. Хаюн признался, что базовые принципы поведения при крушении и основы пилотирования он усвоил исключительно из регулярного просмотра документального телешоу «Расследование авиакатастроф». «Я хочу поблагодарить и поздравить Янива Хаюна, израильского сантехника и моего сторонника, а теперь и я его большой фанат. Он спас этот рейс и проделал невероятную работу. Он парень в моем вкусе. Он может быть моим сантехником или кем угодно, кем только пожелает. Он настоящий герой», – заявил Трамп в видеообращении, передав теплые слова самому Хаюну и его семье. Напомню, что в критический момент рейса из Дубая, когда второй пилот ударил командира и попытался направить самолет к земле, именно находившийся на борту Хаюн вместе с другими израильскими пассажирами помог прорваться в кабину, обезвредить нападавшего и стабилизировать управление лайнером вплоть до экстренной посадки в саудовском аэропорту Табук. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 4 октября, переменная облачность. Ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов она будет соответствовать сезонным нормам. Во второй половине дня вдоль прибрежной равнины начнет дуть сильный северный ветер. Дневной максимум составит около 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Асаф Авидан родился 23 марта 1980 года в Иерусалиме в семье израильских дипломатов. Детство он провел между Израилем и Ямайкой, где работал его отец. Затем изучал анимацию в Академии Бецалель в Иерусалиме, работал иллюстратором, пока личный кризис не заставил его написать первую песню. В 2006 году Авидан создал группу «Асаф Авидан and the Mojos». Их дебютный альбом «The Reckoning» стал золотым в Израиле и открыл миру необычный голос певца, пронзительный, словно принадлежащий сразу мужчине и женщине. В 2012 году ремикс «Ванкельмут» на песню «One Day» возглавил чарты по всей Европе и сделал его международной звездой. С тех пор Асаф Авидан выпустил ряд успешных альбомов «Different Pulses», «Gold Shadow», «Anagnorisis» и стал одним из самых известных израильских исполнителей за рубежом. Он живет в Италии, на ферме среди холмов, недалеко от Рима, вместе с лошадьми и собаками. Ведет уединенную жизнь, пишет музыку и время от времени возвращается в Израиль с концертами. Голос Асафа Авидана сравнивают с Дженис Джоплин и Джеффом Бакли, но по сути он не похож ни на кого. Это тот случай, когда голос становится музыкальным инструментом души. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Воздушный коридор из Дубая все же начал действовать. Израильская авиакомпания «Аркея» добилась долгожданной разблокировки полетов после серии напряженных согласований и приступила к эвакуации граждан. В ближайшие часы перевозчик намерен экстренно добавить еще 3 вылета сверх базового графика по прямому обращению министра транспорта Мири Регев. В авиакомпании подчеркивают, что делают все от них зависящее для реализации этой задачи. Напомню, что накануне власти Объединенных Арабских Эмиратов аннулировали ранее выданные разрешения на посадку бортов из Израиля. Еще накануне между сторонами существовало принципиальное согласие на запуск спецрейсов. Однако позже эмиратское руководство отозвало согласованные слоты. Штатное спасательное оборудование лайнера могло стать источником орудия нападения в инциденте на борту Fly Dubai. Авиационные специалисты объясняют, почему нападавшему не требовалось обходить службу безопасности аэропорта. Согласно правилам гражданской авиации Арабских Эмиратов, в кабине каждого самолета Boeing 737 обязательно хранится аварийный топор-монтировка. Следствие пока официально не раскрыло тип примененного орудия, однако наличие тяжелых спасательных средств прямо на рабочих местах пилотов дает исчерпывающий ответ на вопрос, каким образом в закрытом отсеке оказался топор. Соединенные Штаты полностью контролируют судоходство в Ормузском проливе и не позволят Тегерану диктовать свои условия в стратегической водной артерии. Об этом перед журналистами категорически заявил глава Пентагона Пит Гексет, назвав морскую блокаду со стороны США, цитирую, как «железную». По его словам, иранская сторона

не смогла провести через пролив ни одного груза, тогда как американские военные обеспечивают ночной трафик практически на довоенном уровне. Шеф оборонного ведомства подчеркнул, что Вашингтон находится в предельно сильной позиции, и руководству Исламской Республики необходимо сделать правильный выбор. В противном случае у президента Дональда Трампа есть все необходимые варианты действий. Причем затягивать решение вопроса американский лидер не станет. Миссия предельно ясна, а армия готова выполнить ее в любой момент. Президент США Дональд Трамп публично выразил восхищение израильским сантехником Янивом Хаюном, ставшим одним из ключевых участников спасения пассажиров захваченного рейса Fly Dubai, и в своей характерной манере предложил Хаюну должность в Белом доме. Особый восторг американского лидера вызвала деталь биографии героя. Хаюн признался, что базовые принципы поведения при крушении и основы пилотирования он усвоил исключительно из регулярного просмотра документального телешоу «Расследование авиакатастроф». «Я хочу поблагодарить и поздравить Янива Хаюна, израильского сантехника и моего сторонника, а теперь и я его большой фанат. Он спас этот рейс и проделал невероятную работу. Он парень в моем вкусе. Он может быть моим сантехником или кем угодно, кем только пожелает. Он настоящий герой», – заявил Трамп в видеообращении, передав теплые слова самому Хаюну и его семье. Напомню, что в критический момент рейса из Дубая, когда второй пилот ударил командира и попытался направить самолет к земле, именно находившийся на борту Хаюн вместе с другими израильскими пассажирами помог прорваться в кабину, обезвредить нападавшего и стабилизировать управление лайнером вплоть до экстренной посадки в саудовском аэропорту Табук. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 4 октября, переменная облачность. Ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов она будет соответствовать сезонным нормам. Во второй половине дня вдоль прибрежной равнины начнет дуть сильный северный ветер. Дневной максимум составит около 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи!

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем с воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: «Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. После войны израильская кухня изменилась. Гламур и показуха ушли, остались базовые вещи. Хлеб, суп, хумус, свежие овощи, немного оливкового масла и мясо с гриля. То, что когда-то считалось едой для дома, стало едой утешения. В Тель-Авиве, где рестораны всегда были театром вкусов, сегодня все чаще выбирают не дегустационное меню, а простые блюда. Шакшуку, кускус, фасоль, хлеб из глиняной печи табуна. Шефы вроде Ияля Шани и Хайма Коэна говорят, что гости не ищут вау-эффект, а чувство возвращения к корням. «Мы снова готовим еду, которая пахнет детством», признаются они. На рынках длинные очереди за бубликами, оливками, фалафелем. В пекарнях пекут питы, как в старом Яффо. На севере возвращаются к сырам из козьего молока и вину из маленьких виноделин. Эта кухня больше не про моду. Она про выносливость, про вкус, который соединяет, про ощущение дома, которое приходит с первой ложкой супа. Израильская кухня после войны простая, честная и своя. Без спецэффектов, но с настоящим вкусом жизни. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка 106.4 CO.

0: только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Министерство транспорта Израиля сняло с себя ответственность за превентивную проверку иностранных экипажей, признав невозможность гарантировать абсолютную безопасность полетов в еврейское государство. На специальном брифинге для прессы представители службы безопасности ведомства заявили, что вообще не получают заранее списков пилотов зарубежных авиалиний и не имеют полномочий для сбора разведданных за границей. Эти разъяснения прозвучали в ответ на жесткую критику из-за регулярных рейсов в Израиль пилотов из недружественных стран, вопреки существующим ограничениям. Минтрансе прямо подчеркнули, что ведомство не располагает зарубежной агентурой для проверки каждого летчика, настаивая, что не является органом внешней разведки. Авиакомпания Fly Dubai приняла на работу оманского летчика Хамама Аль-Хамами, подозреваемого в нападении на своего коллегу-пилота, без базовой проверки его благонадежности через официальные органы Омана, сообщает американский телеканал CBS. Как выяснилось, оманские спецслужбы держали Аль-Хамами на контроле еще в период его стажировки в Oman Air. Выявив посещение им радикальных интернет-ресурсов, руководство перевозчика отстранило пилота от полетов и перевело его на административную должность, после чего тот уволился. На фоне этих фактов высокопоставленный источник в израильских службах безопасности сообщил журналистам, что следствие всерьез отрабатывает версию о попытке масштабного нападения по сценарию 11 сентября, а также проверяет, действовал ли нападавший как одиночка или выполнял поручение. Соединенные Штаты могут вернуться к полномасштабным воздушным ударам по объектам руководства Исламской Республики сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в администрации, Дональд Трамп в беседах со своими советниками категорически отвергает предложенные Тегераном условия соглашения, прямо заявив об отказе от сделки. В то же время окончательный сценарий в Белом доме до сих пор не утвержден. Американский лидер продолжает взвешивать альтернативы, балансируя между дипломатическим треком, экономическим давлением и военным ответом, отложив ключевое решение на

поствыборный период. Погоней и задержанием завершилась стандартная проверка документов на севере страны. В Нацерете патрульные приказали водителю мотоцикла остановиться, однако тот проигнорировал требования и попытался скрыться. После короткого преследования оперативники задержали 20-летнего местного жителя, а в ходе последующей проверки выяснилось, что транспортное средство числится в угоне. Рейд проводился силами полиции Северного округа. Транспортное средство изъято, нарушитель арестован. Очередной подпольный склад запрещенных веществ и боеприпасов ликвидирован на севере страны. Во время рейда сотрудники Северного округа полиции совместно с бойцами МАГАФ накрыли криминальный тайник. Подозреваемые замаскировали все в обычной упаковке из-под кофе. Кроме того, на объекте нашли большое количество боеприпасов. По подозрению в хранении задержан 24-летний местный житель. Полиция уже ходатайствует в суде о продлении срока его содержания под стражей. Всего же с начала года на севере страны изъято более 600 единиц нелегального вооружения. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 4 октября, переменная облачность. Ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов она будет соответствовать сезонным нормам. Во второй половине дня вдоль прибрежной равнины начнет дуть сильный северный ветер. Дневной максимум составит около 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

Праздники закончились, но это не повод отказываться от отдыха. В октябре самое время сменить привычный ритм на отдых в Хайфе. Краун Плаза Хайфа приглашает вас на отдых в будние дни. От 440 шекелей с человека за ночь при размещении вдвоем. С воскресенья по четверг. А для военнослужащих и сотрудников сил безопасности особое предложение. Скидка от 20% на проживание до конца октября при предъявлении соответствующего удостоверения. Великолепный вид, спа, бассейн и настоящий отдых после праздников. Бронирование 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Одна из самых известных рок-групп в истории израильской музыки – это «Машина». Группа была основана в 1984 году в Тель-Авиве. Ее ключевыми участниками стали Юваль Банай, сын Йоси Баная, и Шломи Браха. С самого начала «Машина» ориентировалась на рок-звучание, которое в то время только начинало занимать центральное место на израильской сцене. В конце 80-х и в начале 90-х группа стала одной из самых популярных в стране. Песни «Машины» регулярно звучали на радио, а концерты собирали широкую аудиторию, далеко выходящую за рамки рок-круга. Музыка группы сочетает элементы рока и поп-рока, а тексты сосредоточены на личных темах – взрослении, отношениях, поиске себя, повседневных сомнениях. Именно этот язык сделал «Машину» близкой слушателям разных поколений. В 2000 году группа объявила о прекращении регулярной деятельности. В последующие годы участники несколько раз воссоединялись для концертных выступлений и туров, что подтверждало устойчивый интерес публики к их музыке. Сегодня «Машина» воспринимается как важная часть израильского культурного канона. Ее песни продолжают звучать на радио и остаются узнаваемыми даже для тех, кто родился уже после пика популярности группы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: Новости Израиля прямо сейчас в прямом эфире на Радио Музыка 106.4 FM. Далее о главном к этому часу. Здравствуйте, мы начинаем. Министерство транспорта Израиля сняло с себя ответственность за превентивную проверку иностранных экипажей, признав невозможность гарантировать абсолютную безопасность полетов в еврейское государство. На специальном брифинге для прессы представители службы безопасности ведомства заявили, что вообще не получают заранее списков пилотов зарубежных авиалиний и не имеют полномочий для сбора разведданных за границей. Эти разъяснения прозвучали в ответ на жесткую критику из-за регулярных рейсов в Израиль пилотов из недружественных стран, вопреки существующим ограничениям. Минтранси прямо подчеркнули, что ведомство не располагает зарубежной агентурой для проверки каждого летчика, настаивая, что не является органом внешней разведки. Авиакомпания «Fly Dubai» приняла на работу оманского летчика Хамама Аль-Хамами, подозреваемого в нападении на своего коллегу-пилота, без базовой проверки его благонадежности через официальные органы Омана, сообщает американский телеканал CBS. Как выяснилось, оманские спецслужбы держали Аль-Хамами на контроле еще в период его стажировки в Oman Air. Выявив посещение им радикальных интернет-ресурсов, руководство перевозчика отстранило пилота от полетов и перевело его на административную должность, после чего тот уволился. На фоне этих фактов высокопоставленный источник в израильской службе безопасности сообщил журналистам, что следствие всерьез отрабатывает версию о попытке масштабного нападения по сценарию 11 сентября, а также проверяет, действовал ли нападавший как одиночка или выполнял поручения. Соединенные Штаты могут вернуться к полномасштабным воздушным ударам по объектам руководства Исламской Республики сразу после ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в администрации, Дональд Трамп в беседах со своими советниками категорически отвергает предложенные Тегераном условия соглашения, прямо заявив об отказе от сделки. В то же время окончательный сценарий в Белом доме до сих пор не утвержден. Американский лидер продолжает взвешивать альтернативы, балансируя между дипломатическим треком, экономическим давлением и военным ответом, отложив ключевое решение на поствыборный период. Погони и задержанием завершилась стандартная проверка документов на севере страны. В Нацерете патрульные приказали водителю мотоцикла остановиться, однако тот проигнорировал требования и попытался скрыться. После короткого преследования оперативники задержали 20-летнего местного жителя, а в ходе последующей проверки выяснилось, что транспортное средство числится в угоне. Рейд проводился силами полиции Северного округа. Транспортное средство изъято, нарушитель арестован. Очередной подпольный склад запрещенных веществ и боеприпасов ликвидирован на севере страны.

Во время рейда сотрудники Северного округа полиции совместно с бойцами МАГАФ накрыли криминальный тайник. Подозреваемые замаскировали все в обычной упаковке из-под кофе. Кроме того, на объекте нашли большое количество боеприпасов. По подозрению в хранении задержан 24-летний местный житель. Полиция уже ходатайствует в суде о продлении срока его содержания под стражей. Всего же с начала года на севере страны изъято более 600 единиц нелегального вооружения. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 4 октября, переменная облачность. Ожидается небольшое повышение температуры. В большинстве районов она будет соответствовать сезонным нормам. Во второй половине дня вдоль прибрежной равнины начнет дуть сильный северный ветер. Дневной максимум составит около 29 градусов тепла. В ночные часы столбики термометров опустятся до отметки плюс 22. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Половина Израиля – это пустыня Негев. Долгое время ее считали бесплодной. Но Давид Бен-Гурион сказал, судьба Израиля решится в Негеве. И оказался прав. Сегодня Негев не пустота, а пространство экспериментов. Здесь строят солнечные электростанции, разрабатывают новые агротехнологии и создают устойчивые к жаре культуры. В кибуцах Ревивим, Сдебукер и Нахль-Оз выращивают томаты, финики и виноград, используя капельное орошение компании Нетофим. А на юге, в Ашалиме, работает солнечная башня высотой 250 метров, крупнейшая в Израиле. Она отражает свет более чем 50 тысячами зеркал и обеспечивает энергией десятки тысяч домов. Ученые университета Бен-Гуриона исследуют, как растения и микроорганизмы адаптируются к экстремальной жаре. А стартапы из Бершевы и Аравы тестируют технологии, способные накормить регионы, где воды почти нет. Негев стал лабораторией для мира. Здесь проверяют не только технологии, но и человеческий потенциал, ум, воображение и упорство. Песок, солнце, творчество и разум – четыре ингредиента, из которых Израиль создает будущее. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
0: Радио.

Та, где история звучит сильнее ветра. Одно из них – Масада. Высокая скала над Мертвым морем, на вершине которой когда-то стояла крепость царя Ирода Великого. Он построил ее около 30-го года до нашей эры, как убежище, дворец и крепость на случай восстаний. Через 100 лет Масада стала последним оплотом еврейских повстанцев во время войны против Рима. В 73-м году нашей эры, после долгой осады, римляне все-таки прорвались внутрь. И по преданию, около 1000 человек предпочли смерть рабству. Раскопки Масады в 60-х годах под руководством археолога Игаля Ядина вернули этой истории голос. Камни, зерно, письма – все хранило следы людей, которые верили, что свобода дороже жизни. Сегодня Масада – памятник всемирного наследия ЮНЕСКО и место, куда поднимаются на рассвете солдаты и туристы, школьники и ветераны. Не только ради вида, а чтобы вспомнить. Народ, способный потерять все, но не сдастся, никогда не исчезнет. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Заповедник Дор – один из самых красивых участков Средиземноморского побережья Израиля. Он расположен между Атлитом и Кейсарией и известен прежде всего своими мелкими бирюзовыми лагунами. Каменные утесы у берега создают естественные карманы, в которых море спокойнее и прозрачнее даже в ветреные дни. Это делает Дор идеальным местом для снорклинга, купания и отдыха с детьми. Но у Дора есть и второе, не менее значимое измерение – историческое. На этом месте находился древний порт Дор, один из важных портов региона в эпоху финикийцев и позднее в римский период. Здесь нашли следы укреплений, волноломов, хозяйственных построек и производств, включая мастерские по изготовлению пурпурной краски, которая в древности считалась одним из самых ценных материалов. Сегодня территория Дора сочетает природную часть и археологические зоны. Для посетителей проложены короткие маршруты вдоль берега, есть обзорные точки, небольшие бухты и тихие места для купания. Это один из немногих отрезков побережья, где сохранилась естественная линия моря без плотной застройки. Заповедник

привлекает тем, что здесь можно увидеть сразу два слоя – яркое природное побережье с лагунами и живую историю порта, который существовал здесь тысячи лет. Дор – это редкое сочетание тишины, воды и археологии, где легко представить, каким было это побережье задолго до нашего времени. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. До WhatsApp, Telegram и Messenger был ICQ. Первый в мире интернет-мессенджер, созданный в Израиле. Его придумала в 1996 году компания Mirabilis, основанная четырьмя молодыми израильтянами – Яиром Гольдом, Ариком Варди, Сефи Вегайзером и Амноном Амиром. ICQ стал революцией. Он позволял пользователям общаться в реальном времени, отправлять мгновенные сообщения, файлы и даже видеть, кто в сети – то, что сегодня кажется очевидным. Название от английского ICQ – «Я ищу тебя». Программа распространялась бесплатно и за считанные месяцы завоевала миллионы пользователей по всему миру. В 1998 году корпорация AOL купила ICQ за рекордные тогда $407 миллионов. Один из первых крупных экзитов в истории израильского хай-тека. Позже появились конкуренты и новые технологии, но именно ICQ стал символом зарождающейся эпохи цифрового общения. Его зеленый цветок-логотип и звук входящего сообщения до сих пор вызывают улыбку у тех, кто застал начало интернета. Для израильтян ICQ был не просто программой, а доказательством. Маленькая страна может говорить со всем миром на своем языке изобретательности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ария Маклуф-Дери родился 17 февраля 1959 года в Марокко и репатриировался в Израиль в 1968 году. Семья поселилась в Бат-Яме. Он учился в религиозных школах и ешивах, включая Порат Йосеф и Хеврон, где получил квалификацию раввина. В середине 80-х Дери стал одним из организаторов партии ШАС и в 1986 году был назначен ее генеральным секретарем. После выборов 1988 года он занял пост министра внутренних дел, став в 29 лет самым молодым министром в истории Израиля. В 1999 суд признал его виновным во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В 2000 году Дери был приговорен к 3 годам лишения свободы и вышел по условно-досрочному освобождению в 2002 году. В политику он вернулся спустя более чем 10 лет. С 2013 года снова возглавил ШАС. Был избран депутатом Кнессета и в разные периоды занимал министерские посты. В 2022 году по делу о налоговых правонарушениях он заключил сделку с прокуратурой и получил условный срок

штраф. После выборов 2022 года Дерри был назначен в правительство министром внутренних дел и министром здравоохранения. Однако в январе 2023 года Верховный суд постановил, что он не может занимать министерские должности при наличии действующего условного приговора. Дерри ушел в отставку, оставаясь при этом лидером партии. Впоследствии он продолжил играть ключевую роль в ультраортодоксальном лагере и в коалиционных переговорах вокруг законопроекта о призыве, а также в общественной дискуссии, связанной с вопросом заложников. Ари Дерри – политик, чья карьера на протяжении десятилетий сочетает значительное влияние на электорат ШАС и череду судебных процессов. Несмотря на кризисы и отставки, он остается одной из центральных фигур израильской политической системы. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: You.
1: Радіо Музика.
2: Радіо Музика.
1: Радіо Музика.
2: 106.4 FM.